патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство у Христе.

За святейшего Саэцкорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречителю